0: sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Festivalul lupilor Возвращается. Дикий, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейл, Таня Туртуряну, Ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel FM.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Ведь станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Сервис-результаты.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă! Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.